0: Би хэзэн бид ингээд хийж яваас лсэ кучкей бабаан.
1: Асиасил хамиша баштринит пешка шакат. Эста легал пакетчи рэд панза хазар пари ду баждари кэрдэн бэдэу си хэм бэ барам бэр вар бэгра. Бэнэрхи си хазар динар лэджиати ги чилу пэнж хазар динар. Ушас гигабайт интернети бэ барам бэру чилу пэнж хазар динар баланс бо хаму торракан. Хару хабаждари кэрнэк бадяри вар дэкрит ла платформи хазар юэк та чеш вар бэгрит. Лэна урочи молот пэдрэви джиани бо сэр кэрдни нютрин яракани. Топи пэу, фэлму, зэнджирэ тайбатакан. Баждари бка استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمار سیبنی ربنامه بو جمار سیویک چلویک ام افرا تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.